0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. В Южном секторе в ходе ночной оперативной деятельности пострадал израильский военнослужащий. Солдат армии обороны Израиля получил ранение средней степени тяжести при выполнении задачи в Южном Ливане. Подробности инцидента не сообщаются. Пострадавшего оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Родственники раненого уже проинформированы о произошедшем. Армейские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи в приграничной зоне. К этому часу армия обороны Израиля и силы США переведены в состояние высшей степени боевой готовности. Хотя сегодня утром 2 августа президент США Дональд Трамп пока приостановил проведение масштабной военной операции. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подтвердил ежедневную координацию действий с Белым домом, а начальник генштаба Эйаль Замир утвердил оперативные планы на случай мгновенной эскалации. Системы ПВО Израиля работают в режиме непрерывного отслеживания угроз из-за рисков баллистического ответа иранской стороны. В ряде израильских городов превентивно открыты общественные бомбоубежища, а Белый дом опубликовал лаконичное обращение с поддержкой американских войск. Военный же блок союзников полностью готов к реализации любого сценария, однако окончательный приказ отложен до прояснения переговорного процесса. Прямо сейчас появилось сообщение от аэропорта имени Бен-Гуриона. Наземные и воздушные службы главного авиаузла страны на данный момент продолжают функционировать без сбоев. Министерство транспорта Израиля заявило, что международный аэропорт

Бангуриона работает полностью в штатном режиме. В профильном ведомстве заверили, что инфраструктура готова к реализации любого возможного сценария развития событий. В случае возникновения непредвиденных ситуаций или введения новых директив, пассажиры и общественность будут проинформированы оперативно. Посещение одной из тюрем министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром обернулось эмоциональным диалогом с отбывающей наказание за преступление против безопасности. На публикованных кадрах зафиксировано, как заключенная жалуется на тяжелое моральное состояние, депрессию, отсутствие качественной еды, чистой воды и необходимой медицинской помощи. В ответ на эти претензии глава ведомства заявил, что вода в камере есть, а условия содержания и не должны напоминать гостиничные. Бен-Гвир подчеркнул, что совершившим преступление против еврейского народа и государства стоит задуматься о своих поступках, отметив, что отель в тюрьме закончился. По словам Бен-Гвира, условия пребывания в тюрьмах были строго пересмотрены, а лучший способ избежать подобных условий – не совершать преступлений и никогда больше не возвращаться за решетку. Оперативная работа мотоциклетного подразделения Северного округа привела к задержанию опасного правонарушителя, подозреваемого в сериях «Квартирный краж». Накануне полицейские заметили подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требования об остановке, что спровоцировало погоню, завершившуюся ДТП и последующим арестом злоумышленника. По окончании расследования правоохранительные органы передали дело в суд. Прокуратура уже предъявила задержанному официальное обвинение, сопровождаемое ходатайством об его задержании под стражей до завершения всех судебных разбирательств. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Израиль – одна из немногих стран мира, у которой существует полностью интегрированная многоуровневая система противоракетной обороны. Она называется «Хома», что в переводе означает «стена». Название не случайно. Система действительно выстраивает оборонительный барьер вокруг страны, защищая ее от ракет разной дальности. Первый уровень – это система «Кипат Барзель» – железный купол, предназначенная для перехвата короткодействующих ракет и минометных снарядов. Она работает на малых дистанциях и защищает города и населенные пункты от обстрелов с близких территорий. Второй уровень – это «Кела Давид» или «Проща Давида». Эта система перехватывает ракеты средней дальности, более сложные по траектории и скорости. Она была создана для того, чтобы закрыть ту нишу, которую «Кипат Барзель» не может перекрыть технически. Третий уровень – это система «Хэтс», известная также как «Эрроу». Она предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены на огромные расстояния и с большой скоростью. В рамках этого проекта Израиль совместно с США создал несколько поколений ракет-перехватчиков от «Хэтс-2» до «Хэтс-3», способных перехватывать цели даже за пределами атмосферы. Все эти уровни объединены в единую архитектуру. Система «Хома» постоянно анализирует воздушное пространство, классифицирует угрозы и направляет нужный перехватчик на нужную цель. Именно взаимодействие всех элементов делает израильскую ПРО одной из самых эффективных в мире. Для Израиля «Хома» — это не только технологический прорыв. Это пример того, как стратегическое мышление, международное сотрудничество и инженерные решения создают реальную защиту в условиях постоянных угроз. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL. Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. В Южном секторе в ходе ночной оперативной деятельности пострадал израильский военнослужащий. Солдат армии обороны Израиля получил ранение средней степени тяжести при выполнении задачи в Южном Ливане. Подробности инцидента не сообщаются. Пострадавшего оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Родственники раненого уже проинформированы о произошедшем. Армейские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи в приграничной зоне. К этому часу армия обороны Израиля и силы США переведены в состояние высшей степени боевой готовности. Хотя сегодня утром 2 августа президент США Дональд Трамп пока приостановил проведение масштабной военной операции. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подтвердил ежедневную координацию действий с Белым домом, а начальник генштаба Эйаль Замир утвердил оперативные планы на случай мгновенной эскалации. Системы ПВО Израиля работают в режиме непрерывного отслеживания угроз из-за рисков баллистического ответа иранской стороны. В ряде израильских городов превентивно открыты общественные бомбоубежища, а Белый дом опубликовал лаконичное обращение с поддержкой американских войск. Военный же блок союзников полностью готов к реализации любого сценария, однако окончательный приказ отложен до прояснения переговорного процесса. Прямо сейчас появилось сообщение от аэропорта имени Бен-Гуриона. Наземные и воздушные службы главного авиаузла страны на данный момент продолжают функционировать без сбоев. Министерство транспорта Израиля заявило, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона работает полностью в штатном режиме. В профильном ведомстве заверили, что инфраструктура готова к реализации любого возможного сценария развития событий. В случае возникновения непредвиденных ситуаций или введения новых директив, пассажиры и общественность будут проинформированы оперативно. Посещение одной из тюрем министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром обернулось эмоциональным диалогом с отбывающей наказание за преступление против безопасности. На опубликованных кадрах зафиксировано, как заключенная жалуется на тяжелое моральное состояние, депрессию, отсутствие качественной

воды, чистой воды и необходимой медицинской помощи. В ответ на эти претензии глава ведомства заявил, что вода в камере есть, а условия содержания и не должны напоминать гостиничные. Бен-Гвир подчеркнул, что совершившим преступление против еврейского народа и государства стоит задуматься о своих поступках, отметив, что отель в тюрьме закончился. По словам Бен-Гвира, условия пребывания в тюрьмах были строго пересмотрены, а лучший способ избежать подобных условий – не совершать преступлений и никогда больше не возвращаться за решетку. Оперативная работа мотоциклетного подразделения Северного округа привела к задержанию опасного правонарушителя, подозреваемого в сериях «Квартирный краж». Накануне полицейские заметили подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требования об остановке, что спровоцировало погоню, завершившуюся ДТП и последующим арестом злоумышленника. По окончании расследования правоохранительные органы передали дело в суд. Прокуратура уже предъявила задержанному официальное обвинение, сопровождаемое ходатайством об его задержании под стражей до завершения всех судебных разбирательств. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических

0: английских пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Асаф Авидан родился 23 марта 1980 года в Иерусалиме в семье израильских дипломатов. Детство он провел между Израилем и Ямайкой, где работал его отец. Затем изучал анимацию в Академии Бецалель в Иерусалиме, работал иллюстратором, пока личный кризис не заставил его написать первую песню. В 2006 году Авидан создал группу «Асаф Авидан and the Mojos». Их дебютный альбом «The Recooning» стал золотым в Израиле и открыл миру необычный голос певца, пронзительный, словно принадлежащий сразу мужчине и женщине. В 2012 году ремикс «Ванкельмут» на песню «One Day» возглавил чарты по всей Европе и сделал его международной звездой. С тех пор Асаф Авидан выпустил ряд успешных альбомов «Different Pulses», «Gold Shadow», «Anagnorisis» и стал одним из самых известных израильских исполнителей за рубежом. Он живет в Италии, на ферме среди холмов, недалеко от Рима, вместе с лошадьми и собаками. Ведет уединенную жизнь, пишет музыку и время от времени возвращается в Израиль с концертами. Голос Асафа Авидана сравнивают с Дженис Джоплин и Джеффом Бакли, но по сути он не похож ни на кого. Это тот случай, когда голос становится музыкальным инструментом души. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сохраняет максимальную боевую готовность на всех фронтах и готова к мгновенному переходу как к обороне, так и атаке. К такому выводу пришли участники совещания по оценке обстановки в сфере безопасности, который провел министр обороны Исраэль Кац. В обсуждении принимали участие начальник генерального штаба ЦАЛя Эйаль Замир, руководство военной разведки, оперативного управления, а также представители Шабак и Моссада. Главе ведомства представили свежие разведданные, оценку боеспособности подразделений и оперативные планы на случай эскалации на различных направлениях. По итогам встречи Исраэль Кац дал распоряжение удерживать наивысшую степень боевой готовности. Он подчеркнул, что наша страна решительно настроена защищать своих граждан, а ЦАЛь ответит с максимальной силой на любую угрозу в любое время. Госдепартамент США и американское посольство в Иерусалиме призвали своих граждан на Ближнем Востоке, цитирую, «готовиться к срочной эвакуации». Несмотря на то, что Дональд Трамп сегодня в 6 часов утра по Иерусалиму пока отложил силовой сценарий. Дипломаты же настоятельно рекомендуют американцам выяснить расположение ближайших укрытий и следить за расписанием авиарейсов из-за высокого риска закрытия воздушного пространства. Крупнейшие международные авиакомпании уже начали частично отменять маршруты в регионе. Внешнеполитическое ведомство США подчеркивает, что ситуация остается предельно напряженной, а военные силы обеих сторон находятся в состоянии максимальной мобилизации. Любой же срыв наметившейся договоренности может привести к мгновенному началу масштабной эвакуации и возобновлению военной фазы. Белый дом объявил об утверждении ключевого соглашения по полному разоружению всех военизированных формирований в секторе Газа. Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, Совет мира достиг договоренности о ликвидации военного потенциала анклава, что станет базовым этапом реализации его инициативы из 20 пунктов. Документ предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Газы, а также передачу управления регионом новой палестинской администрации. Порядок в секторе будут обеспечивать международные силы стабилизации совместно с обновленными полицейскими структурами. Вашингтон выразил благодарность посредникам Египту, Катару и Турции за содействие в достижении прорыва, который должен навсегда исключить повторение масштабной угрозы для безопасности Израиля. Серьезный резонанс в международных отношениях вызвали заявления президента Израиля Ицхака Герцога в интервью телеканалу Fox News. Глава государства подверг жесткой критике мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в распространении антисемитской риторики и отрицании права еврейского народа на собственную государственность. Отдельное внимание выступлению было уделено ситуации вокруг Международного уголовного суда. Герцог указал на манипуляции со стороны бывшего прокурора Карима Хана, призвав закрыть сфабрикованные дела против Израиля. Счастливым финалом завершилась тревожная история с исчезновением 6-летнего мальчика, приехавшего с семьей в Израиль в качестве туриста. Во время поездки по восточной части Иерусалима мальчик случайно перепутал рейсы, зашел не в тот автобус и уехал в неизвестном направлении отдельно от родителей. Заметив отсутствие сына, перепуганные родственники незамедлительно подняли тревогу. За дело сразу взялись патрульные полицейские. Вскоре потерявшегося мальчика отыскали на центральном автовокзале города в целости и сохранности. Правоохранители оперативно передали его родителям, искренне поблагодарившим полицию за молниеносную работу. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Одна из самых известных рок-групп в истории израильской музыки – это «Машина». Группа была основана в 1984 году в Тель-Авиве. Ее ключевыми участниками стали Юваль Банай, сын Йоси Баная, и Шломи Браха. С самого начала «Машина» ориентировалась на рок-звучание, которое в то время только начинало занимать центральное место на израильской сцене. В конце 80-х и в начале 90-х группа стала одной из самых популярных в стране. Песни «Машины» регулярно звучали на радио, а концерты собирали широкую аудиторию, далеко выходящую за рамки рок-круга. Музыка группы сочетает элементы рока и поп-рока, а тексты сосредоточены на личных темах – взрослении, отношениях, поиске себя, повседневных сомнениях. Именно этот язык сделал «Машину» близкой слушателям разных поколений. В 2000 году группа объявила о прекращении регулярной деятельности. В последующие годы участники несколько раз воссоединялись для концертных выступлений и туров, что подтверждало устойчивый интерес публики к их музыке. Сегодня «Машина» воспринимается как важная часть израильского культурного канона. Ее песни продолжают звучать на радио и остаются узнаваемыми даже для тех, кто родился уже после пика популярности группы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сохраняет максимальную боевую готовность на всех фронтах и готова к мгновенному переходу как к обороне, так и атаке. К такому выводу пришли участники совещания по оценке обстановки в сфере безопасности, которое провел министр обороны Исраэль Кац. В обсуждении принимали участие начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйаль Замир, руководство военной разведки, оперативного управления, а также представители Шабак и Моссада. Главе ведомства представили свежие разведданные, оценку боеспособности подразделений и оперативные планы на случай эскалации на различных направлениях. По итогам встречи Исраэль Кац дал распоряжение удерживать наивысшую степень боевой готовности. Он подчеркнул, что наша страна решительно настроена защищать своих граждан, а ЦАЛЯ ответит с максимальной силой на любую угрозу в любое время. Госдепартамент США и американское посольство в Иерусалиме призвали своих граждан на Ближнем Востоке, цитирую, «готовиться к срочной эвакуации». Несмотря на то, что Дональд Трамп сегодня в 6 часов утра по Иерусалиму пока отложил силовой сценарий. Дипломаты же настоятельно рекомендуют американцам выяснить расположение ближайших укрытий и следить за расписанием авиарейсов из-за высокого риска закрытия воздушного пространства. Крупнейшие международные авиакомпании уже начали частично отменять маршруты в регионе. Внешнеполитическое ведомство США подчеркивает, что ситуация остается предельно напряженной, а военные силы обеих сторон находятся в состоянии максимальной мобилизации. Любой же срыв наметившихся договоренностей может привести к мгновенному началу масштабной эвакуации и возобновлению военной фазы. Белый дом объявил об утверждении ключевого соглашения по полному разоружению всех военизированных формирований в секторе Газа. Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, Совет мира достиг договоренности о ликвидации военного потенциала анклава, что станет базовым этапом реализации его инициативы из 20 пунктов. Документ предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Газы, а также передачу управления регионом новой палестинской администрации. Порядок в секторе будут обеспечивать международные силы стабилизации совместно с обновленными полицейскими структурами. Вашингтон выразил благодарность посредникам Египту, Катару и Турции за содействие в достижении прорыва, который должен навсегда исключить повторение масштабной угрозы для безопасности Израиля. Серьезный резонанс в международных отношениях вызвали заявления президента Израиля Ицхака Герцога в интервью телеканалу Fox News. Глава государства подверг жесткой критике мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в распространении антисемитской риторики и отрицании права еврейского народа на собственную государственность. Отдельное внимание выступлению было уделено ситуации вокруг Международного уголовного суда. Герцог указал на манипуляции со стороны бывшего прокурора Карима Хана, призвав закрыть сфабрикованные дела против Израиля. Счастливым финалом завершилась тревожная история с исчезновением 6-летнего мальчика, приехавшего с семьей в Израиль в качестве туриста. Во время поездки по восточной части Иерусалима мальчик случайно перепутал рейсы, зашел не в тот автобус и уехал в неизвестном направлении отдельно от родителей. Заметив отсутствие сына, перепуганные родственники незамедлительно подняли

тревогу. За дело сразу взялись патрульные полицейские. Вскоре потерявшегося мальчика отыскали на центральном автовокзале города в целости и сохранности. Правоохранители оперативно передали его родителям, искренне поблагодарившим полицию за молниеносную работу. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты.

Юристы, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. После войны израильская кухня изменилась. Гламур и показуха ушли, остались базовые вещи. Хлеб, суп, хумус, свежие овощи, немного оливкового масла и мясо с гриля. То, что когда-то считалось едой для дома, стало едой утешения. В Тель-Авиве, где рестораны всегда были театром вкусов, сегодня все чаще выбирают не дегустационное меню, а простые блюда. Шакшуку, кускус, фасоль, хлеб из глиняной печи табуна. Шефы вроде Ияля Шани и Хайма Коэна говорят, что гости не ищут вау-эффект, а чувство возвращения к корням. «Мы снова готовим еду, которая пахнет детством», – признаются они. На рынках длинные очереди за бубликами, оливками, фалафелем. В пекарнях пекут питы, как в старом Яффо. На севере возвращаются к сырам из козьего молока и вину из маленьких виноделин. Эта кухня больше не про моду. Она про выносливость, про вкус, который соединяет, про ощущение дома, которое приходит с первой ложкой супа. Израильская кухня после войны простая, честная и своя. Без спецэффектов, но с настоящим вкусом жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует.

0: до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что президент США Дональд Трамп сегодня, 2 августа, приостановил масштабный удар по иранским объектам, хотя американские группировки сил остаются в состоянии полной боевой готовности. Президент США принял решение дать шанс дипломатии после прямых обращений руководства Исламской Республики и лидеров соседних государств. По словам американского лидера, региональные партнеры гарантировали выполнение ключевых условий будущего соглашения. При этом глава Белого дома подчеркнул, что вооруженные силы США готовы к любому развитию событий и обладают невиданной мощью. Иерусалим также поддержал решение Трампа временно отложить атаку ради достижения мира. Полная разблокировка стратегических морских путей стала основным условием того, что Дональд Трамп сегодня, 2 августа, пока приостановил удар по Ирану. Глава государства заявил, что иранская сторона и страны Ближнего Востока обратились к США с просьбой дать паузу на фоне согласования параметров сделки. Ключевым требованием Вашингтона остается немедленное открытие Ормузского пролива для мирового судоходства и полное прекращение иранской атомной программы. Американский президент подчеркнул, что пошел на этот шаг ради глобальной безопасности. Однако отмена военной операции носит исключительно временный характер. Чтобы предотвратить массовую отмену рейсов в разгар летнего туристического сезона, главные воздушные ворота Израиля перешли на особый режим работы, что спровоцировало мощный эффект домино. Главной причиной многочасовых задержек вылетов и выдачи багажа в аэропорту имени Бен-Гуриона стало присутствие американских самолетов-заправщиков. В управлении аэропортов поясняют, размещение спецбортов создает аномальную оперативную нагрузку в период беспрецедентного высокого пассажиропотока. Администрация воздушной гавани выразила искренние извинения за возникший хаос и разочарование граждан, подчеркнув, что строго выполняет распоряжение Министерства транспорта по сохранению непрерывности авиасообщения. В эти же минуты все оперативные, сервисные и технические подразделения, а также служба безопасности аэропорта работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально сгладить последствия кризиса и в кратчайшие сроки нормализовать график. Службы безопасности раскрыли очередную попытку вербовки граждан. В Иерусалиме задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в шпионаже и контакте с вражеской разведкой. По данным полиции, Шабак, молодой человек вышел на связь с представителями иранской стороны через социальные сети еще в прошлом году. В ходе выполнения полученных инструкций подозреваемый за финансовое вознаграждение собирал данные и проводил фотосъемку различных объектов на территории Израиля, а также закупал специализированное съемочное оборудование. Оплата услуг производилась в криптовалюте. В правоохранительных органах подчеркивают, что задержанный полностью отдавал себе отчет в том, что действует в интересах противника. В настоящее время прокуратура готовит против него официальное обвинительное заключение. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Есть места, где история звучит сильнее ветра. Одно из них – Масада. Высокая скала над Мертвым морем, на вершине которой когда-то стояла крепость царя Ирода Великого. Он построил ее около 30-го года до нашей эры, как убежище, дворец и крепость на случай восстаний. Через 100 лет Масада стала последним оплотом еврейских повстанцев во время войны против Рима. В 73-м году нашей эры, после долгой осады, римляне все-таки прорвались внутрь. И по преданию, около 1000 человек предпочли смерть рабству. Раскопки Масады в 60-х годах под руководством археолога Игаля Ядина вернули этой истории голос. Камни, зерно, письма – все хранило следы людей, которые верили, что свобода дороже жизни. Сегодня Масада – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и место, куда поднимаются на рассвете солдаты и туристы, школьники и ветераны. Не только ради вида, а чтобы вспомнить. Народ, способный потерять все, но не сдастся, никогда не исчезнет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL. Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM

прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что президент США Дональд Трамп сегодня, 2 августа, приостановил масштабный удар по иранским объектам, хотя американские группировки сил остаются в состоянии полной боевой готовности. Президент США принял решение дать шанс дипломатии после прямых обращений руководства Исламской Республики и лидеров соседних государств. По словам американского лидера, региональные партнеры гарантировали выполнение ключевых условий будущего соглашения. При этом глава Белого дома подчеркнул, что вооруженные силы США готовы к любому развитию событий и обладают невиданной мощью. Иерусалим также поддержал решение Трампа временно отложить атаку ради достижения мира. Полная разблокировка стратегических морских путей стала основным условием того, что Дональд Трамп сегодня, 2 августа, пока приостановил удар по Ирану. Глава государства заявил, что иранская сторона и страны Ближнего Востока обратились к США с просьбой дать паузу на фоне согласования параметров сделки. Ключевым требованием Вашингтона остается немедленное открытие Ормузского пролива для мирового судоходства и полное прекращение иранской атомной программы. Американский президент подчеркнул, что пошел на этот шаг ради глобальной безопасности. Однако отмена военной операции носит исключительно временный характер. Чтобы предотвратить массовую отмену рейса в разгар летнего туристического сезона, главные воздушные ворота Израиля перешли на особый режим работы, что спровоцировало мощный эффект домино. Главной причиной многочасовых задержек вылетов и выдачи багажа в аэропорту имени Бен-Гуриона стало присутствие американских самолетов-заправщиков. В управлении аэропортов поясняют, размещение спецбортов создает аномальную оперативную нагрузку в период беспрецедентного высокого пассажиропотока. Администрация воздушной гавани выразила искренние извинения за возникший хаос и разочарование граждан, подчеркнув, что строго выполняет распоряжение Министерства транспорта по сохранению непрерывности авиасообщения. В эти же минуты все оперативные, сервисные и технические подразделения, а также служба безопасности аэропорта работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально сгладить последствия кризиса и в кратчайшие сроки нормализовать график. Службы безопасности раскрыли очередную попытку вербовки граждан. В Иерусалиме задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в шпионаже и контакте с вражеской разведкой. По данным полиции, Шабак, молодой человек вышел на связь с представителями иранской стороны через социальные сети еще в прошлом году. В ходе выполнения полученных инструкций подозреваемый за финансовое вознаграждение собирал данные и проводил фотосъемку различных объектов на территории Израиля, а также закупал специализированное съемочное оборудование. Оплата услуг производилась в криптовалюте. В правоохранительных органах подчеркивают, что задержанный полностью отдавал себе отчет в том, что действует в интересах противника. В настоящее время прокуратура готовит против него официальное обвинительное заключение. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: создают естественные карманы, в которых море спокойнее и прозрачнее даже в ветреные дни. Это делает Дор идеальным местом для снорклинга, купания и отдыха с детьми. Но у Дора есть и второе, не менее значимое измерение – историческое. На этом месте находился древний порт Дор, один из важных портов региона в эпоху финикийцев и позднее в римский период. Здесь нашли следы укреплений, волноломов, хозяйственных построек и производств, включая мастерские по изготовлению пурпурной краски, которая в древности считалась одним из самых ценных материалов. Сегодня территория Дора сочетает природную часть и археологические зоны. Для посетителей проложены короткие маршруты вдоль берега, есть обзорные точки, небольшие бухты и тихие места для купания. Это один из немногих отрезков побережья, где сохранилась естественная линия моря без плотной застройки. Заповедник привлекает тем, что здесь можно увидеть сразу два слоя – яркое природное побережье с лагунами и живую историю порта, который существовал здесь тысячи лет. Дор – это редкое сочетание тишины, воды и археологии, где легко представить, каким было это побережье задолго до нашего времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. США и Израиль завершили детальную проработку планов интенсивных ударов по ключевым энергетическим объектам Ирана. Однако Дональд Трамп, напомню, пока отложил запуск военной операции. Военно-политический кабинет в Иерусалиме и Пентагон удерживают группировки сил в полной готовности. Несмотря на то, что военная машина союзников полностью сформирована и ждет команды, решение о старте временно заморожено Белым домом в надежде на окончание.

окончательное оформление дипломатического соглашения. Армейская бригада 188 завершила длившуюся 8 месяцев спецоперацию в южной части сектора Газа, выполнив задачи по зачистке территории вдоль так называемой «желтой линии». Взаимодействуя с инженерным спецподразделением, бойцы ликвидировали свыше 10 подземных туннелей в секторе Газа. Установлено, что один из уничтоженных объектов ранее использовался противником для удерживания похищенных. В процессе патрулирования был изъят внушительный арсенал вооружения. Параллельно наши военные оборудовали новые опорные пункты, значительно укрепив обороноспособность рубежа. На сегодняшний день подразделения Южного командования развернуты в регионе согласно действующему соглашению о прекращении огня и сохраняют полную готовность к нейтрализации любых возникающих угроз. Около 7 тонн взрывчатки потребовалось израильским военным, чтобы полностью ликвидировать масштабный подземный комплекс в районе замка Бафор на юге Ливана. Как заявили в канцелярии премьер-министра и министра обороны, данный укрепрайон, возведенный проиранскими формированиями, является ключевым элементом в плане вторжения в населенные пункты Галилеи. В руководстве страны подчеркивают, Израиль не намерен мириться с подобными провокациями, и за любой попыткой атаки последует жесточайший удар. Войска продолжают удерживать позиции в буферной зоне, планомерно уничтожая объекты противника и не позволяя иранской стороне восстановить свой боевой потенциал на юге Ливана. Серьезное дело о шпионаже в пользу иранской стороны раскрыто на севере страны. Служба безопасности Шабаки и полиция задержали 34-летнего жителя Галилеи Амира Хишама Мухаммеда Тити, работавшего водителем скорой помощи Маген Давид Адом. В окружном суде Хайфа ему предъявлено обвинение в сотрудничестве с вражеской разведкой. Пользуясь свободным доступом медучреждения, мужчина передавал кураторам фото и данные о готовности израильских больниц к работе в условиях ЧС, а также снял высокопоставленное лицо во время визита. За шпионскую деятельность гражданин Израиля получил десятки тысяч шекелей в криптовалюте и на счета своих родственников. Силовые ведомства призывают граждан к бдительности при любых попытках подозрительных контактов. Реализация масштабного проекта по введению платы за въезд в Тель-Авив переносится. Официальный запуск отложен на 2028 год. Главной причиной переноса стала необходимость сначала ввести в эксплуатацию новые ветки трамвая. Тем не менее, подготовка инфраструктуры продолжается. Компания «Электрогрупп», победившая в государственном тендере, привлекла партнер-групп для создания поддержки систем связи на 220 контрольно-пропускных воротах. Инициатива направлена на борьбу с пробками и предусматривает деление региона на 3 кольцевые зоны. Сообщается, что въезд на такую дорогу будет платным в часы пик, а максимальный суточный тариф составит 37,5 шекелей. Проект рассчитывает приносить 1,5 миллиарда шекелей ежегодно, половина из которых пойдет на развитие общественного транспорта, а остальное на финансирование строительства метрополитена. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. До WhatsApp, Telegram и Messenger был ICQ. Первый в мире интернет-мессенджер, созданный в Израиле. Его придумала в 1996 году компания Mirabilis, основанная четырьмя молодыми израильтянами – Яиром Гольдом, Аликом Варди, Сефи Вегайзером и Амноном Амиром. ICQ стал революцией. Он позволял пользователям общаться в реальном времени, отправлять мгновенные сообщения, файлы и даже видеть, кто в сети – то, что сегодня кажется очевидным. Название от английского ICQ

«Я ищу тебя». Программа распространялась бесплатно и за считанные месяцы завоевала миллионы пользователей по всему миру. В 1998 году корпорация AOL купила ICQ

0: Он маленькая страна, может говорить со всем миром на своем языке изобретательности.
1: Радио 106.4 FM.
0: Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. США и Израиль завершили детальную проработку планов интенсивных ударов по ключевым энергетическим объектам Ирана. Однако Дональд Трамп, напомню, пока отложил запуск военной операции. Военно-политический кабинет в Иерусалиме и Пентагон удерживают группировки сил в полной готовности. Несмотря на то, что военная машина союзников полностью сформирована и ждет команды, решение о старте временно заморожено Белым домом в надежде на окончательное оформление дипломатического соглашения. Армейская бригада 188 завершила длившуюся 8 месяцев спецоперацию в южной части сектора Газа, выполнив задачи по зачистке территории вдоль так называемой «желтой линии». Взаимодействуя с инженерным спецподразделением, бойцы ликвидировали свыше 10 подземных туннелей в секторе Газа. Установлено, что один из уничтоженных объектов ранее использовался противником для удерживания похищенных. В процессе патрулирования был изъят внушительный арсенал вооружения. Параллельно наши военные оборудовали новые опорные пункты, значительно укрепив оборону.

боеспособность рубежа. На сегодняшний день подразделения Южного командования развернуты в регионе согласно действующему соглашению о прекращении огня и сохраняют полную готовность к нейтрализации любых возникающих угроз. Около 7 тонн взрывчатки потребовалось израильским военным, чтобы полностью ликвидировать масштабный подземный комплекс в районе замка Бафор на юге Ливана. Как заявили в канцелярии премьер-министра и министра обороны, данный укрепрайон, возведенный проиранскими формированиями, является ключевым элементом в плане вторжения в населенные пункты Галилеи. В руководстве страны подчеркивают, Израиль не намерен мириться с подобными провокациями, и за любой попыткой атаки последует жесточайший удар. Войска продолжают удерживать позиции в буферной зоне, планомерно уничтожая объекты противника и не позволяя иранской стороне восстановить свой боевой потенциал на юге Ливана. Серьезное дело о шпионаже в пользу иранской стороны раскрыто на севере страны. Служба безопасности Шабаки и полиция задержали 34-летнего жителя Галилеи Амира Хишама Мухаммеда Тити, работавшего водителем скорой помощи Маген Давид Адом. В окружном суде Хайфа ему предъявлено обвинение в сотрудничестве с вражеской разведкой. Пользуясь свободным доступом медучреждения, мужчина передавал кураторам фото и данные о готовности израильских больниц к работе в условиях ЧС, а также снял высокопоставленное лицо во время визита. За шпионскую деятельность гражданин Израиля получил десятки тысяч шекелей в криптовалюте и на счета своих родственников. Силовые ведомства призывают граждан к бдительности при любых попытках подозрительных контактов. Реализация масштабного проекта по введению платы за въезд в Тель-Авив переносится. Официальный запуск отложен на 2028 год. Главной причиной переноса стала необходимость сначала ввести в эксплуатацию новые ветки трамвая. Тем не менее, подготовка инфраструктуры продолжается. Компания «Электрогрупп», победившая в государственном тендере, привлекла партнер-групп для создания и поддержки систем связи на 220 контрольно-пропускных воротах. Инициатива направлена на борьбу с пробками и предусматривает деление региона на три кольцевые зоны. Сообщается, что въезд на такую дорогу будет платным в часы пик, а максимальный суточный тариф составит 37,5 шекелей. Проект рассчитывает приносить 1,5 миллиарда шекелей ежегодно, половина из которых пойдет на развитие общественного транспорта, а остальное на финансирование строительства метрополитена. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Мирьям Файерберг Икар родилась в 1951 году в Акко. Она получила образование в области социологии, криминологии, социальной работы и начала карьеру в Нетании как руководитель городского отдела социальных служб. Более 15 лет она занималась вопросами поддержки семей, молодежи и людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Этот опыт впоследствии стал основой ее подхода к муниципальному управлению. В 1998 году Файерберг была избрана мэром Нетании, первой женщиной в истории города на этом посту. Она переизбиралась несколько раз и руководила городом более 2 десятилетий. Период ее мэрства стал временем заметных изменений, модернизации районов, развития городской инфраструктуры, укрепления культурных учреждений, расширения образовательных программ и обновления набережной. Одним из значимых проектов в ее каденцию стал мемориал воинам Второй мировой войны, установленный на городской набережной. Для русскоязычной общины Израиля это был важный жест признания и уважения. Нетания стала первым городом страны, создавшим такой масштабный памятный комплекс. В разные годы вокруг ее деятельности возникали споры, в том числе расследование 2016 года, которое было закрыто за недостаточностью доказательств. Файерберг продолжила работу и оставалась ключевой фигурой муниципальной политики. Мирьям Файерберг ушла из жизни 21 ноября 2025 года в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Это большая утрата для близких, города и всей страны. Поэтому так важно отметить, какой стала Нетания благодаря своему мэру. Городом с прекрасной набережной, насыщенной культурной жизнью, сильной системой социальных служб и собственной городской идентичностью. Все это – часть наследия Мирьям Файерберг Икар. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Yeah.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель «Краун Плаза Хайфа» подготовил для вас

специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель «Крал».

Плаза Хайфа подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Половина Израиля – это пустыня Негев. Долгое время ее считали бесплодной. Но Давид Бен-Гурион сказал: «Судьба Израиля решится в Негеве». И оказался прав. Сегодня Негев не пустота, а пространство экспериментов. Здесь строят солнечные электростанции, разрабатывают новые агротехнологии и создают устойчивые к жаре культуры. В кибуцах Ревивим, Сдебукер и Нахль-Оз выращивают томаты, финики и виноград, используя капельное орошение компании Нетофим. А на юге, в Ишалиме, работает солнечная башня высотой 250 метров, крупнейшая в Израиле. Она отражает свет более чем 50 тысячами зеркал и обеспечивает энергией десятки тысяч домов. Ученые университета Бен-Гуриона исследуют, как растения и микроорганизмы адаптируются к экстремальной жаре,

а стартапы из Бершевы и Аравы тестируют технологии, способные накормить регионы, где воды почти нет. Негев стал лабораторией для мира. Здесь проверяют не только технологии, но и человеческий потенциал.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Рынок Тольпиот в Хайфе – пример того, как утилитарное городское пространство постепенно превращается в культурную точку притяжения. Исторически это был оптовый рынок фруктов и овощей, обслуживающий север страны. Он никогда не задумывался как туристическое место и долгое время оставался частью рабочей, почти незаметной городской инфраструктуры. В последние годы Тольпиот начал меняться. Вокруг старых торговых рядов появились небольшие рестораны, бары, кофейни и гастрономические проекты, которые работают с локальными продуктами и современными интерпретациями ближневосточной кухни. При этом рынок не был перепридуман с нуля. Он продолжает функционировать как рынок, а не как декорация. Особенность Тольпиота в его многоязычии и многослойности. Здесь рядом звучат иврит и арабский, а все чаще и русский язык. Причем по обе стороны прилавков. Среди покупателей, продавцов, шеф-поваров и владельцев бизнесов. Русскоязычное присутствие стало естественной частью этого пространства и отражает реальную демографию Хайфы. В отличие от более отшлифованных гастрономических зон Тель-Авива, Тольпиот сохраняет ощущение живого города. Он не стремится быть глянцевым и не скрывает своего прошлого. Именно это привлекает сюда новую израильскую гастрономию, для которой важны подлинность, связь с местом и честный продукт. Сегодня рынок Тольпиот воспринимается не просто как место еды, а как пространство городской жизни, где кухня, язык и социальные связи переплетаются. Это пример того, как рынок может стать культурным индикатором города, не теряя своей первоначальной функции. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04.

8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Ария Маклуф Дери родился 17 февраля 1959 года в Марокко и репатриировался в Израиль в 1968 году. Семья поселилась в Бат-Яме. Он учился в религиозных школах и ешивах, включая Порат Йосеф и Хеврон, где получил квалификацию раввина. В середине 80-х Дери стал одним из организаторов партии ШАС и в 1986 году был назначен ее генеральным секретарем. После выборов 1988 года он занял пост министра внутренних дел, став в 29 лет самым молодым министром в истории Израиля. В 1999 суд признал его виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2000 году Дери был приговорен к 3 годам лишения свободы и вышел по условно-досрочному освобождению в 2002 году. В политику он вернулся спустя более чем 10 лет. С 2013 года снова возглавил ШАС. Был избран депутатом Кнессета и в разные периоды занимал министерские посты. В 2022 году по делу о налоговых правонарушениях он заключил сделку с прокуратурой и получил условный срок и штраф. После выборов 2022 года Дери был назначен в правительство министром внутренних дел и министром здравоохранения. Однако в январе 2023 года Верховный суд постановил, что он не может занимать министерские должности при наличии действующего условного приговора. Дери ушел в отставку, оставаясь при этом лидером партии. Впоследствии он продолжил играть ключевую роль в ультраортодоксальном лагере и в коалиционных переговорах вокруг законопроекта о призыве, а также в общественной дискуссии, связанной с вопросом заложников. Ари Дери – политик, чья карьера на протяжении десятилетий сочетает значительное влияние на электорат ШАС и череду судебных процессов. Несмотря на кризисы и отставки, он остается одной из центральных фигур израильской политической системы. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь.

на границах страны, на улицах городов. В местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Бейт-Шан – один из самых впечатляющих археологических парков Израиля. Здесь на небольшой площади сосредоточены следы разных эпох, но особенно ясно читается римский и византийский город –

Город лежит в Иорданской долине, на перекрестке дорог, соединяющих Галилею, долину Иордана и путь к востоку. В римский период Бейт-Шан входил в число городов Декаполиса, регионального союза городских центров. Это был типичный античный город со всеми характерными элементами – прямыми улицами, общественными сооружениями, банями и театром. Сегодня посетитель видит широкую улицу с колоннами, руины терм, остатки общественных зданий и хорошо сохранившийся театр. Именно театр обычно производит сильнейшее впечатление. По его структуре можно представить, как проходили представления и как организовывалась городская жизнь вокруг таких пространств. Византийский Бейт-Шан был крупным центром и продолжал развиваться до середины VIII века. В 749 году этот район пострадал от сильного землетрясения. Много строений обрушилось, часть города была разрушена, и со временем он утратил свое значение. Для археологов это создало ситуацию замороженного слоя. Многие элементы городской планировки и архитектуры остались под завалами и дошли до наших дней. Сегодня Бейт-Шан важен тем, что позволяет увидеть не только отдельные здания, но и структуру античного города в целом. Здесь можно проследить, как были устроены общественные пространства, где располагались торговые зоны, как выглядели улицы и как жил город, стоявший на пересечении дорог и культур. Это место дает взгляд не на великие события, а на повседневность античности. Город, который когда-то был частью большого мира Восточного Средиземноморья, сегодня стал одним из самых наглядных археологических комплексов страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Краун Плаза Хайфа подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 20%.

6% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.